0: Жеза.
1: Типа зубе.
0: Клапа е с моими зуби на робе. Ти го перам сако утро и на сак вечер.
2: Ja, ja, у реду, у реду.
0: Матиц. Колко ма стои